0: 8 часов и 4 минуты на Ванкувере. Вы на канале Радио Вера ТВ, что в Ютубе, в студии я, Денис Манзар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас 2 июля, четверг. И телефон нашей студии прямого эфира, я вам сразу напомню, 778-716-70-67, 778-716-70-67, как обычно, для ваших звонков и вопросов, которые вы хотели бы задать нашим собеседникам сегодня. В нашей первой половине нашего сегодняшнего утреннего эфира мы поговорим с общественно-политическим деятелем, автором канала «Народовластие» Вячеславом Мальцевым, который к нам уже присоединяется и которого я с огромным удовольствием приветствую. Вячеслав Вячеславович, добрый вам вечер, рады видеть, рады слышать вас.
1: Здравствуйте, доброе утро.
0: Спасибо, спасибо, что нашли время с нами пообщаться, Вячеслав Вячеславович. Ну и, конечно, хотелось бы начать, наверное, с печальной новости, это сегодняшнего ночного обстрела Киева, где достаточно большое количество жертв. К сожалению, эти жертвы продолжают расти. Вот буквально по последним данным, это уже, по-моему, около 20 человек погибших и большое количество разрушений. Причем говорят, что вот именно в этот раз в основном, вернее, даже не в основном, а пострадали только жилые дома. Вот в связи с этим некоторые эксперты задаются вопросом, а стоит ли, условно говоря, дразнить, как там, тигра, дергать его, условно говоря, за усы, то есть обстреливать территорию Российской Федерации, ее НПЗ, когда вот такие подобного прилеты осуществляет Российская Федерация в ответ, и погибает большое число именно мирного населения, чего мы не наблюдаем, например, в России. Вот что бы вы ответили на подобные разговоры, или что отвечаете на подобные разговоры?
1: Я думаю, что это люди либо не совсем умные, да, то есть либо дураки, либо предатели. Это уже классический вариант. Я действительно считаю, что тигра никакого, тем более не тигра, да, а такого вот крысу такую не надо дергать за усы, надо ее просто раздавить и все, да. То есть это не тигр, во-первых, а ничтожество, да, и это ничтожество проще уничтожить. Вот представьте, сколько людей уже убито, погибло. То есть это речь идет о миллионах человеческих жизней. Что же, одна жизнь Путина не стоит? Этот вопрос решали после Второй мировой войны. Помните, когда была тема, почему западные страны не поддерживали, и в том числе США, покушение на Гитлера, да? То есть никакие спецслужбы не поддерживали, наоборот, сливали информацию и так далее. И даже если там поговорить о какой-то американской мафии в виде Лаки Лучиано, да, или Бакси Сигла, то Бакси Сигл вообще непосредственно предлагал Лаки Лучиано уничтожить Муссолини, да, уничтожить Гитлера физически. То есть какие-то планы разрабатывал, как вот Гитлер приедет в

Италию встретиться с Муссолини, будет какой-то там, ну, обязательно ужин, на ужин обязательно кто-то попадет из итальянской мафии, и тот, кто попадет, в общем, может сортировать сразу двоих. И это в фильмах там 50-х, 70-х годов это как хохма выдвигается, но никакой хохмы нет. Если бы это реально было в виде, так сказать, проведено в виде операции, ну, то есть при поддержке спецслужб, не только мафия бы этим занималась, то операция, я думаю, прошла бы успешно, и многие вопросы были бы решены, миллионы человеческих жизней были спасены и так далее. И сейчас та же самая ситуация. Вот Путин сейчас идет в разнос, совершенно очевидно. Там бензиновый кризис, Путин вчера по Калининграду собирал Совет Безопасности, мы видим, что вчера активность очень серьезная, военная в Калининградской области, пришли, так сказать, недостающие части, которые там Путину необходимы для проведения войсковой операции, да, то есть происходит сейчас в Калининградской области развертывание. Мы видим боевые части, которые пришли, в общем-то, в последние в вагонах туда, в Калининградскую область. Они как их закидывают, очень интересно. Они приходят на паром в Ленинградской области и оттуда уже приходят в Калининградскую область тоже. Это железнодорожный паром, поэтому все находятся, и автомашины бронированные, и танки, и все, что хочешь, и пехота, все находятся в вагонах. Поэтому очень скрытно все это получается, перемещается, да, то есть все в вагонах закинули на эти паромы, паромы пришли в Калининград, ну, в Балтийском смысле, они там разгрузились, и после этого замечательно по железной дороге попали в любое место Калининградской области. Все происходит достаточно скрытно, но не от нас. Мы-то это все прекрасно наблюдаем. То есть вот он провел Совет Безопасности. Сейчас мы видим сегодня активность, колоссальная активность путинских ракетных войск стратегического назначения. То есть происходит развертывание мобильных комплексов, в частности, 14-я Йошкар-Олинская дивизия разворачивает мобильные комплексы ЯРС. Понятно, что это для запугивания. Понятно, что западные товарищи со спутников видят, как мобильные комплексы расползаются там по лесам и становятся на боевые позиции. То есть они прекрасно понимают, что если Путин и кто-то будет там как-то останавливать, значит, он пальнет этими ярцами. Ну, он как бы малефик, зловредитель, преступник, который совершает все более тяжкие, все более дерзкие, все более циничные преступления. В конце концов, он должен совершить самое тяжкое преступление, применить ядерное оружие. Причем я как криминолог вам могу сказать, что он хочет этого. Он очень этого хочет. Он хочет, он считает, что его там вынуждают и так далее. На самом деле нет. Он хочет этого, он зловредитель. И даже если бы его не вынуждали, ему казалось бы, что его вынуждают. Вы понимаете, Путин, вот с кем можно сравнить? Это колдун из «Страшной мести». Вот те люди, кто читал «Страшную месть» Гоголя, должны понимать, что это такой типаж. Что если кто-то улыбается, ему кажется, что это над ним смеются. Если кто-то ему оппонирует по-доброму, ему кажется, что его пытаются унизить и так далее. Он малефик, зловредитель, и Гоголь очень точно описал такой человеческий тип, редко встречающийся, поэтому он вывел этот образ в качестве колдуна, такого редкого колдуна, который имеет генетическую
так сказать, составляющую от предателей, изменников, злодеев и так далее, то есть который не сам по себе, но еще несет и грехи предков в себе. Ну, насчет грехов предков я не знаю, но Малефики действительно, мне кажется, это генетически

0: политический такой тип, и поэтому совершенно очевидно, что Путин сейчас очень злится, он проигрывает и, так сказать, в самом главном, да, он проигрывает в той стабильности, которую он обещал России. То есть в России нет бензина, все очень плохо, люди бегут из Крыма, и ему хочется, конечно, как-то все это остановить. Он ожидает победы и рассказывает про то, что каждый день там какие-то отвоевываются территории, но они ни в коем случае не отвоевываются. Все это полная ерунда. Да? Вполне допускаю, что он даже сам верит. То есть, когда к нему приходит Герасим, что-то ему там рассказывает, он сам верит, что вот там еще метр там какой-то отвоевали квадратный и так далее. Поэтому мы видим, как бы в России нагнетается очень серьезная ситуация, очень такая злая, которая выльется, безусловно, в новый виток конфронтации. Какой это будет виток, нетрудно себе представить. То есть это, вероятнее всего, будет агрессия на балтийские страны, применение тактического ядерного оружия против Украины, запугивание Запада в виде испытаний ядерного оружия, какой-нибудь будет испытано там супер-пупер-бомба на новой земле, потому что мы видим еще с 23-го года, с августа подготовлен полигон для производства термоядерного взрыва, но почему-то самого взрыва пока не было. То есть Путин, видно, готовит это на сладкое. То есть несколько всего вариантов у Путина. Запугивающий вариант — это термоядерный взрыв на новой земле, да, такой военный вариант с точки зрения ведения войны с Украиной — это применение тактического ядерного оружия, потому что другого-то у Путина нет. И как бы стратегический вариант, может быть, самый сильный, да, это захват балтийских стран. Это, наверное, стратегически самый сильный вариант. Все остальное так, лажа какая-то.
1: Вячеслав Вячеславович, ну вот вы говорите о продолжении там переброски частей, военных частей, воинских в Калининградскую область, там концентрация каких-то определенных сил. Я так понимаю, все-таки это говорит как раз-таки о том, что вот эта вот кампания, о которой мы много уже говорили, значит, состоится, ну или близка к тому, чтобы состоялась. Вот скажите тогда, сегодня очень многие говорят о так называемом рейтинге Путина. Я, правда, честно говоря, вообще не понимаю, к чему эти разговоры, но они ведутся постоянно о том, что якобы там рейтинг Путина в России падает. Но самое главное, говорят о том, что люди не очень довольны уже этой войной. Вот, и большое количество населения, или большее количество населения, соответственно, против того, что сегодня происходит. Вот как вы считаете, вот новая военная кампания, она ведь окончательно добьет, вот как говорят в таких случаях, такой негласный договор между властью и народом. Мы не трогаем вас, а вы не трогаете нас. Вот в данном случае, наверное, такого уже вряд ли получится, потому что нужна будет мобилизация. Люди видят, что сегодня происходит, да, нет бензина, дефицит и так далее, цены растут. Это естественно, да, из-за дефицита бензина и так далее. А здесь-то у нас еще одна военная кампания. Как вы считаете, как люди отреагируют на это?
0: Ну, в теорию договора я не верю, да, вообще никогда. Я марксист, поэтому я верю, что правящий класс подавляет остальные классы, да. И вот путинский правящий класс, конечно, чувствует себя очень невыгодно. В этом вы абсолютно правы. И поэтому ищут выходы. Война для правящего класса, как это ни странно, выход, да. То есть это такое состояние, которое правящий класс рассматривает как, да, какую-то возможность изменения того общества,

которая сейчас, так сказать, там в России, ну и в любой другой стране есть, да, то есть мы видим, там сложились определенные отношения, и, конечно, народ не очень любит Путина и не любит давно, и те овциомы, да, овциом они называются, их овциом зовут, которые дают сведения, они лгут, и сведения о рейтингах они дают только для одного человека, для Путина. Ну, давайте посмотрим, что такое ВЦИОМ. ВЦИОМ – это организация государственная, полностью государственная, работающая по заказу Кремля, по заказу кремлевской администрации. Официально, по уставу, работает по заказу кремлевской администрации. Официально, по уставу, все свои исследования публикуют только с разрешения кремлевской администрации. Это прям в уставе у них написано. И так как у них не меняется руководитель в течение уже, наверное, лет 14, да, ну в 14 году он точно был, а мне кажется, он еще за 2 года до этого стал. Так, ну, значит, все устраивает Кремль, значит, он все правильно делает. Поэтому мы знаем, мы неоднократно проводили исследования, что рейтинг пусть никогда не превышал лучшие годы, его лучшие годы 16%. Сейчас он значительно менее 10. Я думаю, меньше 4 вот на сегодняшний день. Если у Ельцина перед выборами 96 года рейтинг был 4%, то у Путина он сейчас, наверное, меньше. Да? То есть огромное количество людей, которые жестко ненавидят Путина. Не просто они там, ну вот он нам что-то не нравится, да? Они хотели бы его видеть на колу. А это очень важно, конечно. Поэтому сейчас ситуация какая? То есть вот эта пассионарность, которая возникает у класса неимущего, у класса подавляемого, она куда-то должна сливаться. Ее пытались вылить в Украину, ничего не получилось. Да, на первом этапе, конечно, определенные действия смогли совершить и заморочить людей, но сейчас уже это не работает, поэтому нужно какие-то другие меры предпринимать им. Они вот думают, какие меры. Ну, во-первых, ротацию правящего класса производят, сажают повсеместно всех там, кого только можно посадить. Почему? Потому что, ну, во-первых, народ как-то хорошо к этому относится, во-вторых, с них можно денег получить, которые они украли, и, в-третьих, самое главное, да, то есть их можно заменить на тех, кто, в общем-то, не прижился, еще кто пришел и счастлив от того, что его куда-то там пригласили, и он стал рукопожатным. Да, вот этих убрали, потому что они уже как бы зажрались и могут быть как раз тем вариантом, про который говорил Ильич, когда низы не хотят, а верхи не могут жить по-старому. Вот эти верхи, они хотят убрать, чтобы пришли другие путем ротации, а не путем революции, которые могут еще жить по-старому. То есть Путин построил неофеодальную систему, и эта неофеодальная система в современных условиях работать не может. То есть она обязательно будет подвергаться жутким совершенно кризисам. Сейчас капитализм-то в кризисе находится, поскольку человечество вступило в новую общественно-экономическую формацию, а эти все пытаются неофеодализм у себя утвердить. Конечно, этого не будет. Вот сейчас представьте себе какое-нибудь государство, ну или какая-нибудь территория, страна, любая, где африканская, какая угодно, вдруг решит и узаконит рабство. Ну и там рабство у них. И долго это просуществует? Ну совсем недолго. Почему? Не потому, что рабство это плохо, там незаконно и так далее. Потому что время рабства закончилось, да? То есть рабовладельческий строй остался в далеком прошлом. В будущем будет робото-владельческий строй. Это да, робото-владельческий строй будет, это будущее. А рабовладельческий это прошлое. И поэтому кто бы что ни делал, в этом плане, у него ничего не получится. С неофеодализмом та же самая ситуация. Путинцы этого не понимают по причине того, что там в основном воры, жулики, дебилы.

и предатели, реальные предатели, кто ничего хорошего России не желает, безусловно. Вот, поэтому там такая ситуация происходит. Ну, я говорю, надо как-то сейчас разгрузить, и вот пассионарность, которая вновь возникла, создать новые какие-то проблемы, так как они их называют вызовы, которые они сами создают, услужить Китаю, поскольку Китай очень любит, чтобы была напряженность, Китаю это нравится, быть таким, кто, так сказать, рулит, кто договаривается. Ну и пока весь мир сражается, Китай, как мы с вами понимаем, будет развиваться, будет укрепляться и будет захватывать, так сказать, все новые позиции, так это мягко назовем. Поэтому сейчас понятно, что путинцам нужно предпринять какие-то действия. Действия могут быть только радикальные, потому что у них нет мозгов, вообще нет. То есть стратегически мыслящих людей рядом с Путиным нет ни одного. Поэтому это не может быть какая-то выигрышная стратегия, основанная на хитрой такой многоходовке, да, на применении различных сфер человеческой деятельности. То есть это будет только военный вариант, потому что другого-то у них ничего и нет. И этот военный вариант, он, опять же, не будет, так сказать, строится на том, что нужно сделать, вот, а будет строиться на том, что у нас есть и как мы можем это использовать. То есть, ну, хорошие стратегии строятся всегда на чем? На том, что у нас этого нет, нужно сделать вот это и вот это и вот это. Вот для того, чтобы нужно, что нам нужно получить, чтобы сделать такие шаги? Создать какие-то новые военные образцы техники, создать новую тактику применения этих новых образцов техники или вообще новую тактику армии, да? Придумать какое-то, значит, изменения с точки зрения оперативного искусства, логистики, ну, например, как железная дорога у Бисмарка, да, ну, все понятно, то есть люди построили железную дорогу, поняли, что это, так сказать, в оперативном искусстве определенный плюс, который определит стратегию, все, войну выиграли. У Путина ничего подобного нет, и мозгов нет, конечно, поэтому они, конечно, будут использовать то, что у них есть. И нужно просто посчитать, что у них есть, и все. Самый простой вариант. Когда мне говорят, вот откуда вы хорошо так можете прогнозировать? Так что проще прогнозировать? У них это все разложено, грубо говоря, по полочкам. И они с этих полочек это берут. Мы знаем, что у них лежит, на какой полке. Знаем, каким образом они будут это совмещать и использовать. И все, тут ничего особенного такого нет. Поэтому еще раз говорю, очень большая опасность применения Путиным тактического ядерного оружия, колоссальная опасность. Mm-hmm. И колоссальная опасность к 26 числу июля месяца атаки на балтийские страны. И, собственно, как видите, западные разведчики, которые во все горло кричали, что они не видят ничего этого, сейчас они заткнулись. Зато польский глава разведки заявил, что, наверное, да, что, наверное, балтийские страны будут атаковать зеленые человечки Путина. Это цитата. Поэтому откуда он это взял? Понятно, откуда. Что он эти деньги там не тратит на определенные развлечения свои, да, а, наверное, все-таки тратит на разведку. Ну и, кроме всего прочего, Польша славянская страна, огромное количество в ней русских находится, огромное количество белорусов, они имеют сведения от Украины, они имеют сведения
с Калининградской области, да, с которой взаимодействуют очень близко. Поэтому они это все видят и не пытаются это скрывать, в отличие от западных стран, которые пытаются это скрыть намеренно, как я понимаю, но, ну, чтобы вроде как вовремя не успели ввязаться. Ну, мы видим что? Мы видим недавний паралич на железной дороге

0: в Германии. Как говорит, да это случайно. Ну да, вот в 23-м году там же на железной дороге тоже случайно произошел паралич, потому что перерубили кабеля связи. И это был человеческий фактор. А сейчас это произошло непонятно почему, хотя я уверен, что та же самая причина, что тогда это была, так сказать, проверка на вшивость. А сейчас уже генеральная репетиция, потому что для Путина самое страшное в атаке на балтийские страны, если с польской территории на Калининградскую область в тыл к нему выйдут польские войска и немецкие. Да как можно немецкие войска доставить? Только одним путем, по железной дороге, потому что если... Ну и вообще, и балтийские страны, то по железной дороге, поскольку Суалский коридор очень узкий, да, и дорога там фактически одна, если говорить о шоссейной дороге хорошей, то она будет забита беженцами, безусловно. И как только будет понятно, что агрессия состоится в течение там пары дней, то будет большой поток беженцев. И поэтому можно ехать только по железной дороге. И путинцы будут готовы перекрыть движение каким-то образом по железной дороге. Это будет лакмусовая бумага. Как только движение по железной дороге в Германии и Польше прекратилось по какой-то причине, ну там кабеля вышли из строя, еще что-то, это значит через пару дней путинцев надо ждать. И много таких факторов, которые подскажут нам за 48 часов о том, что будет агрессия. За 48 часов мы будем знать железно, что агрессия будет. И я вас уверяю, что западные спецслужбы будут рассказывать, что это еще не факт, это еще можно как-то избежать, надо как-то договориться, и прочую хрень будут пороть. А единственный способ это все... остановить, да, создать Путину дополнительные проблемы, то есть уничтожить объекты на территории России, которые способствуют его, так скажем, атаки, да, на балтийские страны. Все эти объекты известны, их около 20 штук, и нанесение удара по этим объектам Украиной, там дронами, ракетами и прочее, приведет к тому, что атака на балтийские страны будет отсрочена на неопределенное время. То есть путинцы не смогут мгновенно атаковать или будут атаковать с огромным для себя риском, да, то есть с негодными средствами, что может привести к поражению. И еще раз говорю, что, конечно, стратегически было бы правильно защищаться таким образом, ну, то есть окружать окружающего. Путин очень боится, что поляки с немцами с Калининградской области зайдут, поэтому, я так понимаю, с поляками уже договорились, чтобы они ничего никуда не заходили, и там, видите, антиукраинские настроения очень сильные, они же намеренно это делают, это же не просто так. Боятся, что с территории Финляндии будет осуществлена атака, поэтому там возводят фортификационные сооружения очень серьезные, чтобы защитить Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Ну и боятся, безусловно, что Украина будет атаковать через территорию Белоруссии в тыл путинцам, когда они пойдут на балтийские страны. Это стратегически самый верный ход, который вызовет катастрофу у Путина. Поэтому, конечно, Белоруссия, как вы видели, готовится к такого рода развитию событий. Лукашенко рассказывает, что он не собирается воевать и прочее. Прочее пытается усыпить, так скажем, украинцев, да, то есть он рассказывает, что никакой агрессии не будет. Действительно, агрессии на Украину, наверное, не будет, потому что он готовится к обороне и очень значительно готовится, потому что боится, что через его территорию будет нанесен удар по Путину. Это самый был бы стратегически правильный вариант, вот кроме перечисленных.
1: Вот я как раз хотел поподробнее, Вячеслав Вячеславович, вас спросить о роли белорусского

0: лидер Александр Лукашенко, при всем при этом, потому что мы видели недавние его извинения перед Владимиром Зеленским, перед президентом Украины, затем вот эта история с ретрансляторами. То есть, ну, складывается такое явное впечатление, что...
1: You're listening to Fairchild Radio Canada, a nationwide multicultural radio station. Log on to fairchildradio.com. And get to know us.
2: Everybody has their own reasons for drinking responsibly. The Brewers of Canada ask you to think about yours. Maybe you've got kids, or maybe it's that job you've been waiting a long time for. Maybe it's someone you love, or the parents who love you. This holiday weekend, whether you're relaxing at the cottage or just hanging around with your friends, if you're going to be drinking, please drink responsibly. Plan ahead for a safe trip home. We all have our own reasons. Think about yours.
0: А Лукашенко что-то боится, причем боится так достаточно серьезно, хотя вроде бы на территории Белоруссии размещено тактическое ядерное оружие. Ну, понятно, что это не его, но тем не менее, да. Вот каково видите вы роль именно Александра Лукашенко? Ну, как бы мы все уже, наверное, знаем о том, как он умеет выходить из разных ситуаций, ну, скажем так, с минимальными потерями.
3: Ну, что можно сказать про Лукашенко по поводу его извинений? Ну, Лукашенко хитрый колхозник, гораздо более эффективный, чем большинство политиков Европы, да, и вообще мировых политиков. Очень хитрожопый колхозник, и ему сы в глаза все божья роса, вы сами понимаете, он может что хочет сказать совершенно спокойно, да, и даже и не сморгнет, как Венедикт Ерофеев говорит, эти глаза не сморгнут, им все божья роса. Это как раз про глаза Лукашенко он и писал. Да, вот поэтому очень смешно, да. Лукашенко втягивается в конфликт с Путиным, но втягиваться он не хочет, поэтому он лавирует и лавирует давно, да. Но...
0: Выскочил у нас, я так понимаю, Вячеслав Вячеславович. Я думаю, сейчас Вячеслав Вячеславович вернется, потому как, скорее всего, это какой-то телефонный звонок ему поступил. Поэтому пока Вячеслав Вячеславович к нам переподключается, к нам присоединяется моя коллега Александра Герсон. Саша, привет, доброе утро.
4: Привет, Денис, доброе утро всем, добрый день, добрый вечер. Не успела к восьми, но я хочу, пока мы ждем подключения Вячеслава Мальцева, сказать, что... Мы выражаем свое соболезнование киевлянам, Украине. Ночной обстрел Киева выглядит так, как начало нового этапа войны, в котором будет больше участников. Будто дан старт витку, к которому готовились и который не мог не произойти. Хочу ошибаться, но кажется все это неизбежным. Поэтому сегодня объявлен в Украине день траура, и мы соболезнуем всем семьям, у которых пострадали родные и близкие, и вообще Украине, в которой произошла ночью эта трагедия. Ну, а что касается, пока мы ждем подключения Вячеслава Мальцева, еще одна новость. Поскольку Иран собирается устроить показательные выступления, похороны Хаменеи, которые, по-моему, 4 месяца где-то они его там хранили, но интересно другое. Я так понимаю, Вячеслав...
0: Да, Вячеслав Вячеславович.
3: Да, слышно меня? Здравствуйте.
0: Да, Александр к нам тоже присоединяется, да.
4: Слава, здравствуйте. Я хочу... Я только что говорила, вы выразили соболезнования Украине и по поводу того, что произошло ночью. И это трагедия, и сегодня в Украине объявлен траур, и это, конечно, страшно. И то, о чем вы говорили вот сейчас, что это... очередной виток следующего этапа, о котором вы рассказывали, я в машине, когда ехала, я слушала внимательно, у меня к вам есть несколько вопросов, но и по поводу ядерного удара, о котором вы говорили, и по поводу, вы сказали такую фразу, вы сказали, им нравится, ну, народу России, когда там сажают. Я хочу вас спросить, почему им нравится, когда там сажают людей, ведь это же можно сегодня, это одного посадили, завтра коснуться любого другого. В чем, что может нравиться в этой ситуации?
3: Ну, им нравится, никогда не людей сажают, да, когда людей сажают за лайки и прочее, им это сильно не нравится, как раз. Им нравится, когда не людей сажают, воров, жуликов, преступников, которые также составляли Путин.

0: Ростовский клан. Им нравится, когда змея сама себя кусает за хвост. Мне, знаете, это не очень нравится. Почему? Мне бы лучше было, чтобы мы сделали революцию, взяли бы этих людей и уже сами с ними разобрались, понимаете? Потому что, ну, как бы Путин их пересажает, там кто-то из них убежит, нам их потом по всему миру ловить. Это очень хлопотно и затратное занятие, хотя мы будем, конечно, этим заниматься. То есть у нас будет принцип взять живым или мертвым. У нас принцип такой, который мы аббревиатурой определяем в гробу. Все грабившие Россию обязательно будут уничтожены. Это наш принцип, и мы от него не отступимся никогда. Почему? Потому что вы видите, каким последствиям все это привело. Нужно, чтобы и через 10 поколений в России помнили, что 37-й год они должны воспринимать как новогодний праздник. Я вам серьезно скажу, в сравнении с тем, что мы должны сделать. То есть все эти гады должны оказаться на пляжах Индигирки и Колымы и как бы там проживать по привключенных камерах, чтобы весь мир видел, какую, так сказать, степень наказания они несут.
1: Вячеслав, вот вам задали вопрос такой, я его отметила, когда увидела. Вы сказали, что ну, у российского президента с мозгами проблема. Вот тут вам пишут, если бы у него не было мозгов, как бы он продержался 26 лет?
0: Ну, во-первых, легче всего держатся люди без мозгов. Чтобы, как это ни парадоксально, люди с мозгами как раз попадают, история показывает, всегда в определенной ситуации, да, то есть власть любит тех, у кого нет совести, власть любит малефиков, то есть зловредителей, которые всегда выбирают путь зла. Кроме всего прочего, сейчас не Путиным была создана та система, он был в нее просто интегрирован, его вытащили как зайца там какого-то, кролика из мешка, и все, посадили его на престол, система уже работала самостоятельно. Это особенность государственной системы. Мы много раз об этом с вами даже здесь говорили, что когда люди считают, как король солнца Людовик XIV, государство – это я, то они сильно заблуждаются. Государство – это очень сложный механизм, это квазиразумная система, да, то есть государство состоит из такого количества винтиков, которые не могут вручную управляться никакими Людовиками XIV. То есть он может определять самый, так сказать, важный какой-то монарх, суверен, да, самодержец, может только направление определять. Он не может определять те шаги, которые фактически будут сделаны. Эти шаги определяются многими людьми, а, соответственно, происходит эффект, который называется в теории систем эмерджентностью, когда вся система обладает гораздо большими качествами, чем ее отдельные элементы. То есть, если все собрать ее отдельные элементы, у них не будет такого качества, как если запустить эту всю систему. У нее они будут абсолютно другие. Вот эта эмерджентность, это и есть квазиразумность государства. То есть государство может в том числе и погубить своего монарха и свою власть, и правящий класс, и так далее. И мы видели это многократно. Поэтому, когда говорят о том, что вот там Путин дурак и управляет долго, а дураки не могут долго управлять, я готов с вами поспорить. В истории мы видели огромное количество примеров, когда дураки сидели дольше всех. Угу. Особенно монархи, которые вообще ничего не делали, да, палец о палец просидели ну, колоссальное количество времени на своих тронах. А в основном реформаторы, как-то у них все получалось в этом деле не очень хорошо, да? Да?
1: Ну да, Вячеслав, я хочу задать вам еще один вопрос. Он касается не России, ну как бы косвенно.

0: И вот то, что я сейчас прошу, с вашей точки зрения, это проявление ума или какой-то дипломатии умной или не очень. Ну, Иран собирается в эти дни прощаться со своим лидером, которого они продержали где-то 4 месяца, я имею в виду Хамени. И вот информация, которая сегодня в новостных лентах, на похоронах Хамени будет Путина представлять Медведев, да? Дмитрий Медведев возглавит российскую делегацию на церемонии похорон верховного лидера Ирана Али Хаменеи, которая пройдет в Тегеране в ближайшие дни. И дальше, об этом, кстати, сообщает официально иранский посол в Москве Казем Джалали. И заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, бывший премьер-министр Медведев, в качестве специального представителя президента Путина, вот это уже официально, примет участие с прощания с мученически погибшим лидером Исламской Республики в Тегеране. Ну и также в состав делегации войдут представители Министерства иностранных дел, Российская Православная Церковь, группа суннитских и шиитских богословов. Прощание будет 4 июля в Тегеране, дальше будет похоронен в Мешхеде 9 числа, ну и так далее. Как бы вы с точки зрения политика, а вы являетесь, вы были российским политиком, вы сейчас вынужденно живете во Франции, вот как бы вы как политик оценили этот ход? Правильный он, нет, и что это такое вообще?
1: Ну, он имеет две стороны, как обычно, это формально, сторону фактическую. Формальная сторона заключается в том, что послали бывшего президента России, то есть это самый высокий статус, который может быть, кроме Путина, как вы понимаете. То есть даже действующий премьер, если был отправлен Мишустин, это менее высокий статус, чем бывший президент, плюс там зам Путина в Совете Безопасности, хотя он ничего там из себя не представляет, да и Совет Безопасности, это консультативный орган. Но с точки зрения формальной это красиво. А есть еще фактический вариант. Вы же понимаете, что не просто похороны, то есть там будут определенные люди, там будут решаться определенные вопросы. Они же не просто придут, там этого положат на носилки, да побегают с ним чуть-чуть, закопают его, и на этом все кончится. Нет, я думаю, что там предварительные какие-то встречи будут, потом будут встречи, возможно, после похорон, ну, а может быть, и не будет после похорон, может быть, только перед похоронами. Но важно будет, кто будет представлять китайскую делегацию. Я думаю, это будет Ван И. Да, я не знаю, кто там будет, но я думаю, что это будет Ван И или кто-то из очень серьезных деятелей. Мы посмотрим вообще. И, соответственно, иранская сторона тоже выставить каких-то переговорщиков высшего своего уровня, и они о чем-то будут разговаривать и договариваться. Медведев очень доверенное лицо Путина, хотя он алкаш, хотя он спит там во время всех этих заседаний, но это, понимаете, неофеодализм. И в неофеодализме, как в любой феодальной системе, есть определенные, так сказать, дарованные привилегии. Вот Медведеву дарована привилегия спать во время речи Путина, да? Суверен говорит что-то, а Медведев может совершенно спокойно спать. И я сосчитал, что он это сделал 14 раз. Да, то есть это известно. То есть у него реально, ну это, я уверен, что это не случайно, но невозможно 14 раз спать во время речи Путина. Значит, это некая привилегия, которой он пользуется, даже не хочет спать, все равно, наверное, снотворное принимает, чтобы показать, какой он крутой. Но я говорю, это нужно понимать не только как шутку. То есть Медведев – это человек, на которого ставку в свое время делал Китай. Да, Китай очень нравился Медведев. Если бы он как бы не запил... То есть у Китая вообще проблема. Там Шойгу, они всегда на него ставку сделали, он проиграл войну. Медведев проиграл все вообще на свете, забухал, да, то есть и так далее.

0: Путиным, они ему не доверяют, и, а вот Медведеву они доверяют полностью. И Медведев поехал не только на похороны, безусловно, поехал провести непосредственно переговоры, о которых не будет известно никому, потому что это вот будут такие разговоры, которые контролировать будет Китай. То есть я убежден, что там будет встреча какая, но условно, кто от Китая будет, я не знаю, возможно, Ван И. Ван И, Медведев и кто-то из серьезных руководителей Ирана. Хотя Ван И с Медведевым один на один наверняка встретиться, но еще и с иранцами. Переводчики будут только китайцы, поэтому узнать о том, что там говорили, можно только, ну, так сказать, аналитическим путем. Слива никакой информации не будет.
1: Тогда у меня еще в этом, пока мы, как говорит Денис, на этой странице, еще один вопрос. Ну, написали нам: Медведев иранским языком не владеет, лучше бы послали Максима Шевченко. Замечательно. И Александр, а чего вы хотели? Иран – союзник Российской Федерации. Ну, я вам в этом смысле, я тут нашла кое-что. Борьба между сторонниками и противниками сделки с Соединенными Штатами в Иране становится все более яростной. И в чем они только друг друга не обвиняют, и скоро мы услышим версию умеренных в том, что их противники, пытающиеся сорвать переговоры, ангажированы Россией или нет. Интерес последний очевиден: нет сделки, нет снятия санкций с иранской нефти. Мировые цены на угли, водороды растут, есть сделка, санкции снимаются, цены устремляются вниз. И особенно эту версию легко запустить, учитывая, насколько иранцы не любят россиян. И здесь приводятся даже цифры, что относительно 21 год к России относились там всего 25% граждан Ирана, сегодня негативно 65%. Почему иранцы не любят россиян?
0: Ну, во-первых, иранцы исторически не любят Россию, потому что это потенциальный противник. Да, иранцы как бы подвергались, если вы помните, во Вторую мировую войну Иран подвергался вторжению не только Великобритании, но и Советского Союза. У Ирана всегда с Советским Союзом были непростые отношения и так далее. Ну и, кроме всего прочего, сейчас, в общем-то, они рассматривают Россию как... Я не имею в виду руководителей Ирана, да, те пытаются лавировать. Я имею в виду народ Ирана, рассматривает Россию как бы непонятную величину, от которой скорее можно ждать неприятностей, чем помощи. Вы видели, была война, когда сейчас вот весной, да, то есть Россия особо ничем не помогала. Когда рассказывают, что Россия там помогла немыслимо, но что-то это не было заметно, что Россия немыслимо помогала. Поэтому, конечно, исторически всегда были натянутые отношения с Ираном, и иранские ракеты теоретически могут угрожать не только Израилю, но могут угрожать и Москве, поэтому, ну, теоретически. Сейчас вроде бы формально являются, так скажем, союзниками Россия и Иран, но это только формально, то есть ни в коем случае Путин не готов участвовать на стороне Ирана в войне и решать какие-то экономические вопросы в интересах Ирана, а не в своих интересах, он не готов, ну и так далее. Ну и объединяющим звеном, конечно, является Китай. Китаю очень важно, чтобы сохранилась такая видимость единства. Там Россия, Иран, Китай и прочие, там Северная Корея и так далее. Ну, на самом деле, такого единства в этом смысле Иран-Россия нет и никогда не будет, поверьте. То есть в дальнейшем могут даже быть очень серьезные осложнения. Хотя выбирать всегда приходится как бы из двух зол. То есть будут в России смотреть, а альтернатива-то кто? То есть если альтернатива в плане врага, да, более такая серьезная, чем Иран, то с Ираном тогда будут дружить. Если

0: Не серьезно. То можно и с Ираном что-то там порешать. Как помните, в Персидском заливе Жириновский предлагал сапоги солдатам мыть. Это да, об этом речь. Он же не просто так это сказал, да, там вот взять и про Персидский залив. Ему же не просто это в голову пришло. Он же не Ирак имел в виду, который был союзником в тот момент. Да, он именно с Ираком Жириновский с Саддамом Хусейном решал финансовые вопросы, он имел в виду как раз Иран.
1: Ага. Слава, смотрите, у нас осталось минут 10, вы сказали, что только час, поэтому я вам, если можно, быстро задам несколько вопросов. Да? Такие. Значит, ну, вы говорили сегодня о том, что надо бояться не только евреям и Израилю от того, что может произойти со стороны Ирана. Или вот я вам процитирую сегодня. Нет лучшего способа поклоняться Аллаху, как убивать неверных. И во имя Аллаха мы вас всех убьем, мы уничтожим каждого христианина до последнего. Но это вот комментарии со стороны, так сказать, каких-то, я не помню имя этого лидера, одного из иранских активистов. Вот для того, чтобы люди, те, которые поддерживают то, что творит Иран сегодня и касательно создания ядерного оружия, и вот чтобы люди услышали не только евреи, не только Израиль, но и те христиане, которых собираются до последнего. Что нужно, чтобы люди услышали подобный посыл, с вашей точки зрения?
0: Ну, начнем с того, что это такие лозунги, которые под собой особо ничего не несут, как вы понимаете, потому что Иран в этом плане, он хотя и не светское, а весьма религиозное государство, но там нет того радикализма, который есть в других, так сказать, обществах. Вот. То есть он действует более в своих интересах, чем в интересах религии. Да, религия, конечно, доминирует, но интересы государства там превыше интересов религии, это 100%, и это видно невооруженным глазом. И в как бы их игры определенные, и финансовые, и как бы игры с Китаем, и с Россией, они говорят о совершенно противоположных вещах. Но то, что радикализм иранского общества будет зашкаливать, я даже не сомневаюсь. То есть, причем сейчас оно после этой войны не может не меняться, и меняться оно будет не в лучшую сторону. То есть все думают, что сейчас вот как пришли там новые, молодые и так далее, и они будут делать общество более открытым и проще. Нет, я думаю, что будет гораздо худшая ситуация, то есть вот какие-то круги, так сказать, слои общества будут действительно открываться, станут более открытыми, но корпус стражи исламской революции, какие-то другие организации, о которых мы, может быть, даже понятия не имеем, да, эти организации усилятся и радикализуются. И я хочу напомнить, что, в общем-то, те люди, которые запугали всю Европу, да, помните старика Хасана, да, вот, который правил железной рукой из замка Аламут, да, там из замков Аликут и прочих. То есть я ассасин имею в виду. Нужно понимать, что они были исмаилиты, что они были шииты, что они, когда говорят, вот суннитские как бы течения ислама, они более радикальны. Неправда, это не так. Это люди историю не знают. Они действительно сейчас возникло огромное количество радикальных суннитских течений, но шии течения радикальные, я думаю, что никуда не делись, и мы еще увидим выход этого, так сказать, на сцену, цыганочку с выходом. Я убежден, еще раз повторяю, что какие-то структуры, но, может быть, это корпус стражи исламской революции, может быть, какие-то другие, о которых мы и не слышали, потому что это не должна быть большая

0: большая структура. Корпус стражей очень большой. А это будет ограниченный круг, так скажем, товарищей. Будет действовать очень радикально, будет действовать очень эффективно. Особенно благодаря тем возможностям, которые появятся после войны. Да, то есть появятся дополнительные деньги, дополнительные ресурсы, дополнительная информация от Китая, от Северной Кореи, возможность использовать информационный мир, искусственный интеллект и так далее. То есть мы еще нахлобучимся с этими ребятами так, что весь мир, ну, если он к тому времени останется, он будет очень переживать. И включая вообще всех, может быть, даже и самих китайцев. То есть отцов родных этих ребят. Китай сейчас их выпестует. Я думаю, что будут у него у самого с ними проблемы. Но Китай крупная система, и он эти проблемы решит.
1: Слава, вот буквально 2-3 вопроса. Давайте коротко. Если можно, потому что у вас, вы сказали, нет времени.
0: Да.
1: Вы сказали о тактическом ядерном оружии, но позвольте это вам возражение. Как это возможно, если у Путина есть семья, там, родственники, друзья, соседи? Неужели не жалко?
0: Это вообще вопрос не на минуту. Ну, давайте с вами представим на секунду, что Путин заходит в Прибалтику, одновременно ударяет по каким-то объектом в Украине, которые вблизи с линии соприкосновения находятся, ну, то есть там какие-то дивизии находятся, там несколько дивизий. Я не буду называть места, мы приблизительно уже себе, так сказать, нарисовали, куда будут нанесены удары. Вот он наносит 2 ядерных удара по территории Украины, может быть, 3, да, тактическими средствами. Но, предположим, извиняюсь за такое выражение, да, там начинают выступать поляки и немцы, да, вот они прям очень разозлились, но он еще наносит по 1 удару по Польше и Германии ядерному. Вот такой вам расклад. Давайте вот мыслительный эксперимент проведем. 3 удара по Украине, 1 удар по Польше, по какой-то авиабазе.
2: The time is 8 a.m. You are listening to Fairchild Radio CHKF FM 94.7, a multicultural radio station in Calgary.